0: Ска. В каждый пятник от 20.
1: Ска Ремикс.
0: Миксуем Lost Frequency с Робин Шульц, Афроджак, Джеймс Хайд и...
2: А пунктуально от 22 стереопшеймуе сам он.
3: What's up, Radio Ascot?